высокую паличку снес. А где же это видно, а где же это чудо? Паличка обломилась, яичко разбилось, а где же это видно?